0: sarebbe un'emergenza.
1: Dit is een noodgeval.
2: C'est une urgence.
3: Это срочно.
4: This is Radio Emergency.
2: Radio Urgence.
0: Радиофоника. Emergenza.
5: Radio Аварийное.
1: Радио Noodgeval.
6: Der beste Sender im Netz.